Зачем скажи украдкой, как пить от рук развалин, в туманное жилище привидений, в ночную тьму бежи, чтоб горный ветер подслушивать на нем.

Ну, не за, мой час ударил. Тебя давно ищу на поле рядом. Страшище создание сатаны, исчезни!

обман свой хитрый, которым вас пресчила подтвердить. Отвечу мне, война письма.